намиккараарума таакко илериуккит ангиқарсимава чаакуулаппуллумару